Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

расскажи мне, что такое любовь. Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ. 9217-07-22-35. Валдай ФМ. Валдай ФМ. Валдай ФМ. Валдай ФМ. Только хиты, только позитив. Валдай.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Ангелы здесь больше не живут.
3: Элитный бордель для особо важных персон. Здесь продаются жаркие ласки, кипят нешуточные страсти. Четко отлаженный криминальный механизм дал сбой. Убита одна из новых девочек. Чтобы не подвергнуть угрозе свое благополучие, немолодая управляющая борделя решает как можно быстрее спрятать концы в воду. Для этого она призывает начальника охраны циничного, безжалостного головореза по кличке Каин и велит ему устранить мать девушки, жесткие законы большого города, прелести преступной любви, слабости сильных мира сего, что такое жизнь по ту сторону морали и каков он, кодекс бесчестия. Саундтрек к сериалу «Проклятый рай».

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

больной, пулей дурой человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым, да и снег лежит.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Четыре новеллы, связанные одним героем, коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера и принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Саундтрек к фильму «Четыре комнаты».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работу планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведения на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершении автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название «По волнам праздника». 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне Сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В 5 вечера на Поляне Сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день начинается прямо сейчас. Да, вы не ослышались. Действительно, вы слушаете утреннее шоу «Активации». Мы говорим про пятницу, что это самый лучший день. 24 июля. Лето в разгаре. Собственно, утро.
4: Сережа тоже в разгаре у нас.
3: Да, ворвались в новое утро. И давайте проведем его вместе. Шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. К пятнице мы подошли. Те люди, которые... Вы знаешь, понедельник и пятница летом — это такие два таких пограничных дня. То есть пятница — это день, когда чаще всего вот дорабатывают неделю и уходят в долгожданный отпуск. Mm-hmm. А понедельник — это тот самый день, когда вот люди выходят из отпуска. Но вряд ли кто-то и в пятницу будет выходить из отпуска. Такой: ой, пойду-ка я на работу, устал отдыхать. Ну где такие люди? Нет таких людей. Вот, поэтому, если вы такой эксклюзивный, сегодня вы решили, вот в отпуске были там две недели, например, заслуженным, а сегодня пятница, такие: ну пойду на работу схожу. Вот.
4: То пусть у вас все сложится хорошо, друзья.
3: Да, чтобы вам поменьше работ накидали. Хотя, с другой стороны, нужно плавно заходить. Знаешь, вот прийти в пятницу на работу, например, из отпуска там после обеда. Вот так. Ну, просто вот, чтобы вспомнить пароль компьютера, да. Там помыть просто стол свой рабочий, чтобы так уже потом в понедельник ворваться с хорошим рабочим настроением.
4: Смотря какая работа. Например, вот представляешь, если кто-то врачом работает, ну вот как, ты пришел, у тебя, допустим, уже пациенты, операции, ну какой стол протереть? Там люди страдают, люди жаждут.
3: Ну ты как бы тихонько заходи.
4: Никому не говорите, что я вышла из
3: отпуска. В очереди посиди со всеми. Такой, ой, кабинет.
4: А что ждете?
3: А что ждете-то? Только я в отпуске. Ладно, ребят, все. Всем хорошего настроения. Это утреннее шоу «Активация». Напоминаем в очередной раз, чтобы вы не забыли нас. Сегодня мы поговорим о многом, о интересном. Поиграем в музыкальный перевертыш. Кроме того, Маша поговорит и расскажет нам что-то модное. Обязательно курьезы, обязательно звезды. В общем, делаем так, чтобы вам было о чем поговорить сегодня и предстоящие выходные.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 24 июля, начиная с 2008 года, свой профессиональный праздник «День кадастрового инженера» отмечают все исполнители кадастровых работ в России. Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. Поэтому неудивительно, что требования к специалистам данной профессии весьма высокие. Ведь кадастровый инженер в наше время – это специалист, который должен совмещать в себе несколько профессий. То есть обладать навыками геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста. А самое главное, вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации. На сегодняшний день в Государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения более чем о 40 тысяч аттестованных специалистов, которые сдали квалификационный экзамен, получили квалификационный аттестат и имеют право осуществлять кадастровые работы на территории Российской Федерации.
2: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста. Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат – красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции или декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дни рождения и других праздниках.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация». Наша любимая рубрика «Зацепила». Странные новости вам рассказываем, ждем вашей реакции и предупреждаем, чтобы, может, с вами странных вещей не случилось.
2: Ой, сегодня шикарная новость про одного москвича. Молодой человек, он очень изобретательный, прям супер изобретательный. И он облегчает Кулибин? Жизнь, да, не только себе, но и своей собаке. В общем, у мужчины есть собака. Я не знаю, шпиц, по-моему, но...
1: Покажи.
2: Сейчас, подожди, нужно рассказать, потом видео покажу, а то ты будешь умиляться потом. Здесь все остальные новости. В общем, шпиц у него что-то с ножками, ну или старенькое уже, короче говоря, не может долго ходить по улице. Тогда хозяин придумал, взял машинку на радиоуправлении. Такую большую, MC называется, фанаты поймут этого дела. Приделал прицеп на жесткой сцепке, посадил туда собаку. А сам при этом едет на моноколесе, и у него пультик от этой машинки. И получается, что по Москве едет машинка на радиоуправлении, у нее прицеп, в прицепе шпиц, а этот парень сидит на моноколесе, как-то еще и едет. То есть он не стоит, а сидит. Вот все, я говорю, Маша сейчас зависла.
1: Вот. Просто у этого шпица так смешно, шерсть развивается, да. Он так смотрит по сторонам.
2: И причем так быстро едут и по бордюрам скачут так быстро. Вот, собственно, в комментарии пишут, когда думал, что уже все видел в жизни, но потом увидел это. В общем, оказалось, да, этот мужчина, этот молодой человек, значит, приятель одной женщины, у собаки проблемы с лапками, вот, и вот он так с ней гуляет, причем собаке нравится, она кайфует. Плюс еще рассказывали про них, что он зимой как-то оформлял эту колясочку, ей какие-то цветы делал, огонечки делал, вот.
1: Ну, круто, круто.
2: Круто, да, представляете, вот.
1: Ну, единственное, что вот собачкам, им же хочется ходить всю, ну, или не ходить, но хотя бы медленно вот все обнюхивать. Они же любят все обнюхивать. В этом суть прогулки. Вот почитать вот эти, вот знаешь, там эти на каждом столбе, на каждом кусте, на каждом вот этом шаре ограничителей.
2: Ну, я думаю, что
1: парковки.
2: Собачка приняла это, и у нее ножки болят, и она принимает.
1: Ну, хотя бы так.
2: И с этим живет, и вот такой хозяин. Тут, понимаешь, это вот из серии.
1: Да, ну, короче, надо, если даже так, иногда надо все равно притормаживать около мест, где много гуляет собака, и там, чтобы они походили, понюхали, узнали последние новости.
2: Ну, конечно, конечно. В общем, молодец, молодец мужчина, респект. В общем, аккуратнее на улице.
1: Делаем
2: Москвы.
1: Добрые дела.
2: Там ездит собака. Вот, на такой машинке. Классная новость, а мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маш Малинина, 24 июля, год 2026. Самое время позавидовать тем, кто родился летом. Мы с тобой зимне-осенние люди. А кто летом родился, мы вам завидуем. Потому что вот утро встал, тапки, майка, и все, день рождения, вышел на улицу. А нам с тобой зимой очень одеваться, надо идти там куда-то по холодку. В общем, поздравляем всех, кто родился 24 июля с днем рождения. И сейчас мы будем узнавать, какие известные люди тоже родились вместе с вами в один день.
1: В 1828 году в этот день родился русский писатель Николай Чернышевский. Роман «Что делать?» – это его рук дело. Литературный критик, философ, революционный демократ.
0: Поздравляем с днем рождения. Я хочу поздравить сегодня, вот сразу хочу поздравить с днем рождения прекрасную девушку, певицу, которая, кстати, лучше в глаза не смотреть, если вы ее прислуга. Это Дженнифер Лопес.
1: Это Лопес, да, я помню, что она.
0: Да, это Дженнифер Лопес, девушка, которой в глаза нельзя смотреть. Ну, ничего страшного, зато можно поздравить, слушать ее музыку. С днем рождения, Джей Лоу.
1: В 1904 году в этот день родился герой Советского Союза Николай Кузнецов. Это советский военно-морской деятель, адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр и главнокомандующий.
0: Слушай, очень много Кузнецовых, которые прославились.
1: Николаев Кузнецов. Есть разведчик же еще. Николаев,
0: да, разведчик. Вот я про него-то и говорю, что есть такой человек. Так, кого еще можно сегодня поздравить? Можно поздравить с днем рождения американского баскетболиста, двукратного олимпийского чемпиона Карла Мелоуна. Карл Мелоун, ну, что сказать, если он баскетболист, то это уже 206 сантиметров роста, и у него даже позиция тяжелый форвард. Знаешь, такой. Он с места не сдвинется без причины, потому что он тяжелый.
1: Я без причины с места не сдвигаюсь.
0: Тяжелый форвард. Поздравляем, Лоуна.
1: Happy birthday. А в 1933 году в этот день родился американский актер, мыльный хоппер Джон Энистон. Его имя при рождении Янис Анастасакис. И это отец Дженнифер Энистон.
0: А, вот, ничего себе. Да. И поздравляем сегодня с днем рождения. Даже не знаю, тут у меня есть два варианта. Все-таки нет, вот этого человека не буду, а вот этого я поздравлю. Это австралийская актриса. Зовут ее Роуз Мэри Бирн. Собственно, много снималась в сериалах, много снималась в кино. Одно из самых таких известных ее ролей – это фильм «Богиня» 1967 года. Так называется фильм «Богиня» 1967 года. Ну и, конечно же, «Мария Антуанетта» и «28 дней спустя». Вот это самый такой ее, самый популярный фильм. Кроме
1: я
0: того,
1: недавно посмотрела какой-то с ней фильм, где там что-то у нее были какие-то проблемы с деньгами. И мне его посоветовала моя подруга Екатерина, и сказала, что ей почему-то Роуз Бирн меня напомнила в этом фильме.
0: Ну вот узнай. Ну, похоже, кстати, чуть-чуть вы.
1: Ну, чуть-чуть.
0: Чуть-чуть похоже, да.
1: Издалека.
0: Только она из Австралии, а ты нет. Все, всех поздравили, всех с днем рождения, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.

Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы. Этот день не повод для полного безделья. Постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы. Вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы. Получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги. Взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи. День хорош для ремонта. Смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы. Не бойтесь отказаться от штампа. Они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина и наша любимая рубрика «По пятницам говорим о моде». На прошлой неделе, я помню, были платьицы какие-то непонятные, футболки оверсайзные до
1: Не,
0: пола.
1: Не, все, хватит с нас платьиц. Мне кажется, для лета мы уже нарядились. А вот когда дождливые какие-то дни, начинаешь думать, а что осенью-то будет, а почему, а вы как, а что на ножки вот надо надеть, да, чтобы было быть и модным, и классным.
0: Ну, спаги.
1: И, естественно, конечно же, нужно залезть и посмотреть, что нам на осень 2026 года вообще предлагают модные тенденции. Давайте посмотрим. И, ну, можно, в принципе, уже начинать готовиться, я думаю, к осеннему сезону.
0: Хорошо,
1: ну, по
0: давайте.
1: Крайней мере, обувь можно уже стоит подбирать. Так, осень 2026, делаем ставку на баланс между элегантной классикой и эффектным акцентным дизайном. Никаких скучных, заурядных силуэтов. Все. Все. Главные тренды сочетают в себе и удобство, и авангардные формы, и глубокую ностальгию. Друзья, ключевые модели обуви на осень – это, в общем,
0: ну-ка.
1: Мне не очень вот это все нравится. Сапоги, чулки и ботфорты.
0: Сапоги, ну это высокие такие.
1: Ну, ботфорты, это как эти, знаешь, для рыбаков-то вот эти вот.
0: Да-да-да, я понял, да.
1: Сапоги жокейские. Это вдохновленные такие конным спортом. Они прямые, высокие, с
0: тоже
1: круглым
0: высокие
1: мысом
0: опять.
1: Да, в стиле old money. Единственное, что мне понравилось из этой подборки, это байкерские ботинки. Какая-то массивная подошва, обилие ремней, пряжек там, угу. Такая ноточка гранжа из 90-х. Сапоги слаучи.
0: Это что такое?
1: Это, знаешь, в фильме «Служебный роман». Что гармошка и каблук? Голенище. Угу. Вот когда голенище, гармошка, это называется сапоги слаучи. А также казаки и Челси. Тоже все еще в моде. Челси я не люблю, потому что мне не нравится, что когда взъем зафиксированный слишком. Итак, давайте поговорим про детали и акценты. Безусловный фаворит осени 26 года – это замша. Актуальны замшевые различные вот эти вот казаки.
0: Ну, неудобно замша, ну, запачкаешь и все.
1: Встал в лужу и до свидули. Я вот выбрала себе, например, байкерские ботинки, и поэтому к ним подойдет классная шнуровка, какие-то ремешки, чтобы были обувь со шнуровкой по всей длине или какие-то многоуровневые ремешки. Это прям пам, такая яркая вишенка на вашей осенней обуви. Элегантная геометрия. В моду вернулась четкая форма носа, остроконечные силуэты. И либо очень квадратные такие вот мыски. Когда квадратные, мы об этом о сандаликах такие говорили. Вот на осень тоже. А еще фактура под крокодила. Классно, да? Тесненная кожа. Ну и вот на повседневную уже, не на улицу, а на в офис куда-то, можно купить кожаные кроссовки. Лоферы или Оксфорды. Все, тут все по классике. И стилизация с носками. Вот дизайнеры все-таки, они могут остановиться, предлагают носить открытую обувь с плотными высокими носками.
0: Ну хорошо, записали, запомнили. Самое главное, чтобы
1: обувь. В общем,
0: обувь.
1: Я выбираю кожаные кроссовки, байкерские ботинки.
0: Ну, кто бы сомневался. А мне что, ботфорты остались? Замшевые. В общем, да, носите обувь таким образом, чтобы она не промокала в осенние ливни и дожди.
1: Потому что ваш личный комфорт всегда важнее, чем какие-то стильные.
0: И была более-менее универсальная. Ну что, кроссовки-то кроссовки. Спасибо, Маша, продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шеф-провери.
1: Всем привет, всем доброе утро. Что же сейчас будет, Маша?
2: А сейчас будет музыкальный перевертыш вообще.
1: Именно
2: потому что
1: так.
2: Это моя любимая пятничная рубрика.
1: Смотри, перевертыш – это прям классический, а переверевертыш – это 360 градусов. То есть мы вернемся опять к тому, с чего я начинал. Поэтому просто перевертыш.
2: Давай переверевертыш.
1: Ну ладно, тогда переверевертыш вот так будет. Посчитали, сколько? Вере-вере-вертыш.
2: Нет, перевертыш.
1: Ну все, ладно, хорошо. Включаем песню задом наперед, а Машина задача и задача наших слушателей угадать, кто поет, что поет, как зовут.
2: Зачем поет?
1: Да, на всякий случай. Итак.
2: Я не знаю такой песни.
1: Ты знаешь
2: это
1: прекрасно.
2: Это новое?
1: Нет. Это не новое.
2: Это что, я начинаю роман, Рома-Рома-Роман?
1: Очень похоже, кстати. Да, кстати, похоже, но нет.
2: Мне кажется, это она.
1: Нет, как думаешь, все, то есть вторая подсказка.
2: Ну нет, у меня нет других вариантов.
1: Ну давай, вот в чертогах памяти поройся, вот в самой ближайшей памяти. И это...
2: Люся Чеботина.
1: Абсолютно неверно. Слушаем правильный ответ. Ведь это прекрасная... Это Дженнифер Лопес.
2: Прекрасно.
1: On the Floor, кстати, эта песня самая популярная в одном из стриминговых сервисов России. Вот именно песня вместе с Питбулем. On the Floor, Джей Ло, день рождения у нее сегодня. Я же говорю, поройся в памяти недавней своей. Вот,
2: ну, ты ведь такой интересный, конечно.
1: Я Ройс, там есть?
2: Ничего нет.
1: Кто там, папа Дженнифер Энистон мог, да, у тебя в памяти остаться? И вот, и Дженнифер, в смысле, и Джей Ло.
2: Нет, когда ты сказал «поройся в памяти», я начала рыться в памяти с последних, ну, там, известных каких-то популярных песен.
1: Старая песня-то, а у тебя свежая песня. Ну, короче говоря, Дженнифер Лопес, с днем рождения. Вот так вот сегодня, благодаря Джей Ло, конечно же, послушайте ее. Маленький фрагментик в двух видах, перевернутом и не очень. Маша, все равно ты молодец. Мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Звездные новости. Звездные, очень звездные, очень интересные.
3: Ну что, у нас новость про принца Гарри, который, помнишь, прилетел в Лондон, Букингемский дворец, не предупредил. Ну что, жил там где-то непонятно где.
2: В хостеле.
3: Да, у него было много мероприятий, в том числе открытые мероприятия, чтобы он мог с обычными людьми.
2: А он пришел в неглаженной рубашке, он говорит,
3: понимаешь, его никуда уже не брали, видимо. Ну, не, конечно же, он съездил, значит, впервые за 4 года официально встретился с детьми и с отцом, с Карлом Третьим, внуки, отец, внуки. Вот, там же все у них официально. Так вот, тут, значит, была курьезная новость, такое последнее мероприятие, летний фестиваль в Великобритании, и там была козлиная йога. Козлиная йога, люди занимаются йогой, и козы ходят. Все, вся фишка. Вот, не знаю, как, сказали, принц, извини, все как бы события уже разобраны. Есть козлиная йога, пойдешь? Ну ладно, пойду на козлиную йогу. Вот, значит, мероприятие было в замке Максток в Уоркшире. И приехал он туда, пообщался, значит, с этими, с людьми, которые занимаются козлиной йогой. Ну и в ходе занятий, он там тоже какие-то асаны показывал, козленок пробежал над Гарри и ударил его в одно место. Как бы это место сказать, нас дети слушают, да, уже в это время.
2: Все поняли.
3: Прямо туда наступил своей...
2: Запрещенный прием, короче.
3: Копытцем Гарри.
2: Да что же у Гарри за неудачные вообще поездочка,
3: да,
2: вышла?
3: Во дворец не пустили, отправили на козлиную йогу.
2: Там получил.
3: Вот, значит, ну и что? Что? А один из участников этого мероприятия, присущим английском юморе, сказал... Служба безопасности так и не смогла защитить королевские драгоценности.
2: Какой гадкий.
3: А козленок так и наступил, собственно, на принца. Вот, он просто лежал, шли козлятки сверху, отдыхал. Ну и один козленочек вот так вот.
2: Ну, ё-моё,
3: ну,
2: смотреть больно.
3: Ладно, ладно, смотреть больно, ну все, служба охраны уволена. А я думаю, что служба охраны тоже такая, знаешь, куда, какие там, от кого охранять принца, козы, кто вы, что, с ума сошли? Ну, в общем...
2: Вот, понимаете, не, на самом деле, неожиданном месте вас может поджидать опасность.
3: Все было хорошо, мне очень нравится, что вот молодец принц, да, вот, ну классно, да. Вот
2: классно время проводит.
3: Классно время проводит, пошел на...
2: Это же работа его.
3: На йогу.
2: Он же принц.
3: Потусовался с обычными жителями Великобритании.
2: Нет, бы бал устроили какой-нибудь, там, ну, приглашали бы.
3: Да он на письма не отвечает, королевские. Придете на бал, он не отвечает, ну все, извините.
2: Этот был козленок и запрограммирован, так вот,
3: да,
2: наказать его.
3: Его просто подослали слуги Карла Третьего, чтобы в тонусе держать. Он же ведь, кстати, на престол-то претендует, но не первый. Там Уильям у нас постарше. Но в любом случае, в общем, ребят, такие новости. Всем хорошего настроения, берегите свои драгоценности, радуйтесь грядущим выходным уже проснувшиеся, продолжайте этот шикарный день. Пятница, 24 июля на календаре. Всех Грешков, Маша Малина, шоу «Активация». До понедельника.
2: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Смертность на федеральных дорогах Росавтодора в стране в первом полугодии года снизилась на 10,4%. Число ДТП на 6,4% сообщил накануне вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что прийти к таким показателям помогла реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого обновляют дорожную сеть, освещение, барьерные ограждения, также тротуары и пешеходные переходы. Кроме того, для улучшения связанности регионов строятся новые участки дорог, проводится реконструкция и ремонт уже действующей дорожной сети. Например, проезжие части расширяют до 4 и более полос движения. В январе Хуснуллин на встрече с президентом Путиным сообщал, что смертность в ДТП в России за последние 5 лет снизилась на 25%. Сбербанк сообщил клиентам о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa. С 1 сентября этого года, сообщает РИА Новости, так СМС пришли некоторым клиентам банка. Сбербанк рекомендовал заранее закрыть валютные и мультивалютные карты международной платежной системы Visa с продленным ранее сроком действия до 30 года в мобильном приложении банка и перевести остаток средств на другие счета. Как подтвердили на горячей линии Сбербанка, обслуживание самих карт будет приостановлено. Установлено с 1 сентября. Закрыть карты можно также в любом отделении банка. Минск проинформировал Варшаву о подготовке злоумышленникам теракта в Польше. Сообщили в четверг, в белорусской МИДе готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети, проживающие в Польше, активистки, имеющие белорусское гражданство. Рассказали там, по данным ведомства, этим занимается преступник, осужденный в Беларуси сразу по нескольким уголовным статьям, которого польские власти недавно лишили права проживания в стране. Как отмечается, мотивом может быть месть за недостаточные усилия по сохранению за ним дополнительной защиты. Как уточнили в министерстве, эта информация поступила по линии правоохранительных органов. Там также сообщили временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожани, что дополнительные сведения при необходимости передадут по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран по мере их поступления. Все больше россиян хотят сменить место жительства после завершения трудовой деятельности. Если год назад о таком намерении сообщали 40% опрошенных, то теперь 53%, говорится в исследовании, сообщает ТАСС. Отмечается, что 28% респондентов заявили о желании остаться на прежнем месте. При этом доля тех, кто вовсе не задумывается о переезде на пенсии, снизилась за год с 29% до 19%, говорится в исследовании. Самым востребованным направлением остается Сочи. Город удержал первую строчку рейтинга и набрал 15% голосов против 23% годом назад. Калининград с 12% поднялся с 5-й позиции на 2-ю, а Анапа с 10% осталась в тройке. Курс доллара на сегодня 78,41, курс евро 89,44. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок у него абсолютный слух. Только будьте осторожны, он может погибнуть от солнечного света. На него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи? Просто страшно представить. Саундтрек к фильму «Гремлины».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работы планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведения на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершение автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название «По волнам праздника». 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне Сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8 на 8. В 5 вечера на Поляне Сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Катя, главная героиня фильма, умеренно поднимается вверх по служебной лестнице. И в это время неожиданно ее настигает любовь. У Кати кружится голова от счастья, но неожиданно она понимает, что была лишь тайным оружием в нечестной игре. К тому же карьера кажется испорчена безвозвратно. Что отличает русских девушек от остальных? А то, что они знают, из любой ситуации есть выход. Катя решается на отчаянный шаг. Она предлагает план, благодаря которому есть шанс все исправить. Устроится ли Катя на личную жизнь? Как далеко удастся ей продвинуться по карьерной лестнице? Узнаем вместе. Саундтрек к сериалу «Не родись красивой».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия одна из немногих стран мира, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, а также сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и военной специальной техники. Ранее президент заявлял, производство некоторых видов вооружения в России выросло в разы, а по отдельным изделиям в 30 раз. Весной нынешнего года в рамках совещания Советом Безопасности обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Российский лидер призвал внедрять материалы с новыми свойствами. По словам главы государства, наработки по созданию и внедрению инновационного сырья должны быть востребованы в России. Власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на один месяц. Нынешнее ограничение, напомню, заканчивается 31 июля. Запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля, могут продлить на полгода. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону. В регионах начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям, лимиты увеличиваются, отменяются более жесткие нормы. Ранее были приняты поправки в налоговый кодекс, предусматривающие изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации горюче-смазочных материалов. Запрет экспорта нефтепродуктов позволил увеличить рост объемов производства, насыщению рынка за счет импорта и перенос ремонта сроков предприятий. С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в 2025 году. С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается и денежное довольствие. Традиционно с 1 октября происходит повышение заработных плат у работников силового блока и государственных служащих. С 1 января будут повышенные выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы, такие как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, напрямую зависящие в том числе и от минимального размера оплаты труда. Добавлю, с 1 февраля будущего года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции по итогам 2026-го, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов социального фонда. Магазины у дома оказались устойчивее крупного ритейла в кризисных ситуациях. Прежде всего, потому что такой бизнес меньше зависит от рекламы и потока посетителей и быстрее подстраивается под спрос, помимо этого проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом – продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. По данным опроса, почти половина россиян пользуется инфраструктурой в своем жилом комплексе, причем ежедневно. Удаленная работа и рост онлайн-заказов только усилили данный тренд. Кофейни, пекарни, пункты выдачи заказов стали не местом редкого досуга, а частью ежедневного маршрута. Люди все чаще выбирают не поездку в крупный торговый центр, а короткий путь у дома. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Саундтрек к фильму «Путь домой».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работы планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведение на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершение автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название по волнам праздника. 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8 на 8. В 5 вечера на Поляне сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Сериал рассказывает о нелегкой работе полицейских Майами. Санни Крокет и его напарник и одновременно близкий друг Тапс расследуют жестокие убийства, изнасилования и ограбления. Полицейские всегда находят преступников и защищают слабых. Саундтрек к сериалу «Полиция Майами. Отдел нравов».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Атака ВСУ беспилотниками в ночь на пятницу, когда над регионами России был перехвачен и уничтожен 571 украинский дрон, стала одной из самых массированных с начала года. Это следует из подсчета ТАСС на основе данных Минобороны России. В результате атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области пострадали мирные граждане. Вооруженные силы России групповым ударом поразили в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В момент разгрузки в порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в Измаиле. Атакованы объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов. Три склада с безэкипажными катерами, включая «Магура», ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку при попытке совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности. Она была задержана в момент закладки СВУ под автомобиль одного из сотрудников органов безопасности. Установлено, что подозреваемая посредством мессенджеров установила контакт с куратором, которому сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. 70 организаций из 44 регионов России в этом году прошли обновление в рамках масштабной программы по модернизации детских лагерей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в подготовке проектов активное участие принимают коллективы лагерей и сами дети. Это позволяет создавать современные, удобные пространства для детского отдыха. Кравцов уточнил, что модернизация детских лагерей – одна из приоритетных задач, добавив, что на протяжении нескольких лет реализуется масштабная программа по возведению новых корпусов и модернизации инфраструктуры детских лагерей, инициированная президентом России и реализуемая Министерством просвещения при поддержке Совета Федерации. Магнитная буря минимального уровня интенсивности началась накануне. Она стала второй за июль, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Событие не относится к разряду рекордных, но становится всего второй бурей за этот месяц. По словам ученых, явление может сохраняться до середины пятницы. Помимо этого, в лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета зафиксировано всего 5 геомагнитных событий с учетом нынешнего. Эксперты отмечают, что нынешняя буря не относится к числу рекордных, однако служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды. Ожидается, что осенью геомагнитная активность может возрасти. Курс доллара на сегодня 78.41, курс евро 89.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Если ты слышишь эту песню по радио, знай, что я сделала это ради нас. Если ты смотришь это видео,

0: а ну перетанцуй меня.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Избранное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Саундтрек к фильму «Турист».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работы планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведение на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершение автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название по волнам праздника. 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8 на 8. В 5 вечера на Поляне сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92 17 07 20.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Двое находчивых детей помогли вернуться в общество частично глухой девочке, испытавшей жестокое обращение. Саундтрек к фильму «Дикий цветок».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Совет Федерации осудил милитаризацию Евросоюза и накачку объединением киевского режима оружием, следует из обращения сенаторов России к ООН, парламента мира и к парламентским организациям. Сенаторы приняли соответствующее обращение в связи с 85-й годовщиной начала блокады города Ленинграда. А глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Россия считает, что высокомерный отказ от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием, и значительной частью этой поддержки являются сами Соединенные Штаты Америки. Украинских националистов по их действиям можно сравнить с гитлеровцами. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что многочисленные примеры их жестокости тому свидетельства. Также, по словам Бастрыкина, вербовщики используют личные данные из соцсетей для вовлечения молодых людей в совершение терактов и диверсий, всю необходимую информацию, подпитывающую такую деструктивную работу и используемую для налаживания контакта, они черпают из личных страниц подростков в соцсетях, пояснил Бастрыкин. Вербовщик действует точечно, используя механизмы убеждения. Он фактически обрушивает на вербуемого массированное количество структурированной информации, вовлекая в так называемый информационно-коммуникативный марафон. Анонимные телеграм-каналы, закрытые группы, чаты по интересам давно стали распространителями деструктивного контента. Минобрнауки России предложила создать платформу «Университеты», с помощью которой абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства России. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года предлагается провести эксперимент по созданию, апробации и внедрению платформы «Университеты». Платформа позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн, подтверждение факта обучения и заселения в общежитие, а также работу с цифровыми документами, касающимися обучения. Кроме того, студенты смогут получать на платформе рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, удобной аналитики и мониторинга показателей эффективности деятельности вузов. Участие в высших учебных заведениях в эксперименте будет добровольным. Меньше половины, около 40% молодых специалистов России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией. При этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, показало исследование лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера. В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед автоматизацией. При этом уточняется, что в других возрастных категориях доля респондентов, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов. Среди респондентов в возрасте 31-45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46-55 лет 34%. Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за искусственным интеллектом в профессии, а старшие не разобраться в новых программах и интерфейсах. Курс доллара на сегодня 78.41, курс евро 89.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

орудием тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33. Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Для того, чтобы посадить человека в тюрьму за убийство, бывает недостаточно прямых доказательств и даже признания. Все указывает на то, что Тед Кроуфорд убил свою жену, но презумпция невинности позволяет ему выйти из-за решетки. Однако затеянным им опасная игра с ассистентом окружающего прокурора Вилли Бучмом дает следствию новые улики и надежду на то, что справедливость в итоге восторжествует и убийца будет наказан. Саундтрек к фильму «Перелом».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работы планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведения на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершение автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название «По волнам праздника». 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне Сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8 на 8. В 5 вечера на Поляне Сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

мною вечность, строю к тебе мосты. Знаю, ты слышишь, хочу к тебе ближе. Где ты? Половины части света так похожи на две части луны. Сложно реально.

0: студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас декорации, а люди актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь – результат работы автора телешоу, которое вот уже 30 лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора? Или все-таки выйдет из игры и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет незапланированная сценарием девушка? Саундтрек к фильму «Шоу Трумана».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главным препятствием к достижению урегулирования украинского кризиса является киевский режим. Российская сторона отмечает, договоренности, достигнутые прошлым летом на Аляске лидерами Российской Федерации и Соединенных Штатов, могли бы стать хорошей компромиссной основой в достижении мира. Однако полностью несостоятельная украинская верхушка продолжает конфликт, предлагая в основе своей стратегии лукавую линию, предложенную Европой, с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, что является заведомо невозможным. Москва настаивает на недопустимости продолжения поставок вооружения на Украину, в том числе и самими Соединенными Штатами. Кремль подчеркивает, говорить об ускорении мирного разрешения украинского противостояния пока не приходится. Ранее Владимир Путин указал, Российская Федерация готова к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, и для этого необходима политическая воля Киева. Банк России в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14%. Годовая инфляция по итогам июня вновь ускорилась. Неопределенность бюджетной политики сохраняется, а рубль остается крепким. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также по оценке рисков со стороны внешних и внутренних условий. Подчеркивается, стране необходимы болезненные решения и временно высокие ключевые ставки. В связи с этим обещания о скором снижении показателя называются обманчивым успокоением. Центробанк не вправе закрывать глаза на цены топлива. Банк России исходит из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на поддержку производителей топлива. Главная новелла закона касается условий работы производителей дистоплива. Инициатива поможет донастроить демпферный механизм для отечественных производителей, является крайне актуальной в текущих условиях. Напомню, ранее введен временный запрет на вывоз дизеля из страны. Чтобы производители не пострадали от отсутствия экспортной прибыли, для них вводится тот же механизм, что и для производителей бензина, а именно импортный демпфер или компенсация за поставки горючего на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Новый механизм будет работать в период запрета на экспорт дизеля. Выплата демпфера будет производиться по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, на период с июля нынешнего года по июнь 27-го. Для мигрантов расширили основания выдворения. Так, высылка из России будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. В настоящее время за это предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме того, выдворение вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предлагает штраф от 5 до 7 тысяч рублей или арест до 15 суток. Также закон предусматривает выдворение за правонарушение, посягающее на права граждан, а также общественный порядок и общественную безопасность. Ранее сообщалось, с февраля прошлого года органы внутренних дел выдворили из России порядка 60 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай-ФМ. На Алдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Леха Николаев, агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные рискованные дела. Он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения. Саундтрек к сериалу «Агент национальной безопасности».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работы планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведение на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершение автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название по волнам праздника. 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8 на 8. В 5 вечера на Поляне сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае продолжается масштабное благоустройство территории между улицами Труда и Радищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На настоящий момент специалисты завершили вырубку старых деревьев и приступили к укладке тротуарной плитки. Уже выполнено асфальтирование подъездных путей и начато озеленение территории. Создается комфортная зона отдыха для жителей всех возрастов. В скором времени здесь появится современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и качелями. Также планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Работы планируется завершить в ближайшие недели, и уже в этом году обновленное пространство станет доступно для всех жителей и гостей города. В Валдайском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с врачами Валдайского многопрофильного медицинского центра провели обучающий семинар для будущих родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле. Занятие прошло на базе женской консультации. Старший инспектор Светлана Сардыка рассказала участникам, как правильно подбирать и устанавливать автокресло, а также поделилась рекомендациями по организации безопасных поездок с малышами. Будущие родители смогли на практике проверить удобство детских кресел и освоить правила их установки. Также участники узнали о важности соблюдения скоростного режима и безопасного поведения на дороге, правилах перехода проезжей части с детской коляской и необходимости использования световозвращателей. В завершении автоинспекторы вручили участникам семинара тематические брошюры и световозвращатели для колясок и одежды. Записаться на подобные встречи можно в кабинете 6 женской консультации. В Валдайском округе готовится к проведению масштабной концертной программы, посвященной Дню военно-морского флота. Она получила название «По волнам праздника». 26 июля в 17:00 программа пройдет на живописной набережной озера Поляна Сказок. Творческие коллективы подготовили музыкальные и хореографические номера, которые воспевают доблесть наших моряков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде анонсировал насыщенную программу в рамках проекта «Новгородское лето», который успешно реализуется при поддержке губернатора Александра Дронова. Проект продолжает радовать всех яркими семейными программами, творчество, увлекательные игры, спортивные состязания и живая музыка. Итак, завтра на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». В 15 часов на Поляне сказок игровая программа «Валдайское летнее приключение». В воскресенье в 11 часов площадка у Подковы продолжит работу арт-галерея «Мастера Валдая». На стадионе в 2 часа дня чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8 на 8. В 5 вечера на Поляне сказок концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначено слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.